0: Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. Твардовский. Как вы насчет наград и медалей? Так устроено человечество, и там, где нас собрано больше двух, обязательно появятся достойные на поощрение и награды. Кроме того, в жизни всегда есть место подвигу, но и подвиг тогда имеет значение, когда есть кто-то, нуждающийся в нем. Люди сами выдумывают цели, путь к которым называют достижениями, и те, кто достигнет цели быстрее, красивее, убедительнее, получат приз или кубок, медаль, а заслуженные – даже орден. Награды в обществе говорят о результатах, увековечивая сами результаты. А что Бог? Он ведь тоже судья праведный, и если судьи земные определяют, кого и как наградить на земле, то Бог представляет небо. То и удивительно, что человек может получить небесную награду, ведь из этого следует, что Бог наблюдает за нашей жизнью, и все открыто перед Ним. Такие же награды выдает Отец Небесный, и самое главное, за что? Если на земле награждаются достижения, самые разные и порой весьма спорные, то у Бога прежде всего послушание и верность имеет ценность. Бог хорошо знает, на что мы способны, и дает каждому поручение по силам. Как мы их выполняем, насколько верно и с верой определит нашу награду на небесах. Примеров в Писании для нас много. Это и Авраам, и Иосиф, Моисей и Самуил, Давид и Илия. Послушание и вера – две высших добродетели, что так востребованы у Бога. За них и награда. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 6 сентября, и тема сегодня «Иисус Христос, Владыка царей земных». Я процитирую из книги Откровения 1 главы 15 стиха, где говорится, что Иисус является Владыкой царей земных. Фраза «цари земные» описывает политиков, правительства, королей, президентов, знатных людей, всех, кто обладает властью на земле. И знаете, если посмотреть на этот мир, кажется, что правительства и президенты обладают всей властью в людских делах. Но Иисус говорит, что на самом деле это не так. Есть тот, кто превыше всех – Иисус. Иоанн говорит «владыка» и «Иисус». Слово «владыка» – перевод греческого слова «аркон». Аркон описывает того, кто занимает высочайшую позицию во власти и занимал ее с древних времен. Нет никого более превознесенного, более величественного. Аркон – владыка. Иоанн говорит, вот кем является наш Иисус. Он превыше всех. Он превыше всех правительств, президентов, несправедливых правителей. И не имеет значения, кто кажется сегодня правителем. Есть тот, кто превыше всех правителей земных, и это Иисус. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, за что именно Бог будет давать награду отдельным людям. Я нахожу необходимым определиться, где пролегает грань между моим и Божьим во мне. Я боюсь посягательств на его долю. Апостол Павел сказал о себе, что если он и получит награду, так не за то, что проповедовал Евангелие. Я хочу его процитировать. «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую». Записано это в первом послании к Коринфянам, 9 главе, 16 стихом. Хочется спросить, с какой стати большинство современных служителей мечтает получить награду за проповедь? Апостол Павел куда яснее излагает свою позицию по этому поводу. «За что же мне награда?» И отвечает, «За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании». Что он подразумевает под властью в благовествовании? Цитируем Павла. «Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, то есть жениться, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать. Однако мы не пользовались этой властью. Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования, но я не пользовался ничем таковым». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 12-15 стихи. Сознаться откровенно, я боюсь, что нас многих ждет жуткое разочарование в конце по причине огромной пропасти между Божьей реальностью и нашим воображением. Мы настолько внушили себе идею о награде за служение, что не способны уже адекватно рассуждать над этими заявлениями апостола Павла. Допустим, я пастор, учитель Евангелия, а другой кто-то трудится на производстве. Скажите на милость, на каком основании я рассчитываю на большую награду, чем он? Разумеется, я учитываю тот факт, что мы оба послушны Божьему призванию, каждый на своем участке служения. Мы оба трудимся полный рабочий день, за что получаем заработную плату. Оба имеем семьи. Оба выезжаем на заслуженный отдых один раз в год. Владеем, скажем, недвижимостью какой-то. Оба праздники проводим, одеваемся в одинаковых магазинах и так далее. Если благодаря моей проповеди каются люди, так ведь спасение и возрождение – это не моя, а Божья часть в деле благовестия. Моя обязанность проповедовать такая же, как и моего ближнего стоять за станком. Или я не прав? Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До следующей встречи в эфире. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение».

иду, шаги считая, я к Голгофе подступай. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 сентября. Найдите свое призвание в молитве. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Псалом 6:10. Каждый верующий должен молиться и ходатайствовать, но не каждый призван в духовное служение ходатайства. Например, я уверена, что Бог призвал Дэйва быть ходатаем за Америку. Он, судя по всему, официально уполномочен Господом молиться за нашу страну. На нем лежит молитвенное бремя государственных проблем. Он жаждет увидеть пробуждение в стране и живо интересуется всем, что касается Соединенных Штатов. Он также основательно изучает историю Америки и следит за всем, что происходит в правительстве. Он всегда молится с большим энтузиазмом. Это я и имею в виду, когда говорю о должности или служении ходатая. Начиная с 1997 года, я неоднократно была свидетелем того, как Дэйв взывал к Богу и штурмовал небеса молитвами за Соединенные Штаты Америки. Что касается меня, то я не принимаю настолько близко к сердцу все проблемы страны. Но это не означает, что мне все равно и что я не молюсь за наших политических лидеров. Это означает, что я не могу делать это с тем же пылом, который присущ Дэйву в этом вопросе, потому что это приходит от Бога. Это также означает, что Бог видит в нас с Дэйвом единую команду, побуждая моего мужа молиться об одном, а меня о другом. И если я начну думать, что со мной что-то не так, потому что я не ходатайствую за страну так, как это делает Дэйв, это приведет к самоосуждению и помешает мне исполнять то, к чему призвал меня Бог.

0: Если же продолжу исполнять свое призвание, сосредоточусь на том, чтобы как можно лучше исполнять его, наша команда не будет знать поражений. Бог не поручает каждому из нас молиться обо всем сразу. Святой Дух распределяет между нами то, о чем необходимо молиться. Он делает это так, как считает нужным, а от нас требуется лишь исполнить поставленную задачу. Божье слово на сегодня. Молитесь так, как Бог побуждает вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, можно ли грешить в мыслях?
2: Грешить, конечно, нельзя ни в мыслях, ни в словах, ни в делах. Но, к сожалению, люди грешат. И грешат, конечно же, не только в действиях. Нужно сказать, что всякий грех прежде всего рождается внутри, в глубине, в сердце человека. Иисус говорил, что изнутри, из сердца человека исходят злые помыслы. Из сердца человека исходят позиции. Когда мы говорим о сущности греха, то грех – это прежде всего определенное отношение к Богу. Это определенные претензии человека внутри на то, что он, а не Бог, имеет право определить, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Всякий грех, наверное, страшен больше всего именно своей позицией внутренней, чем даже своим действием. Действие – это внешнее проявление этой позиции. Конечно же, действие может иметь куда более серьезные последствия, чем мысль. Здесь земные последствия. Но мысль является корнем, из которого действие выросло. Вот почему Иисус, говоря о прелюбодеянии, он говорил о том, что человек, который посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Мы читаем это в Евангелии от Матфея, 5 глава, 28 стих. То есть Иисус однозначно категоризирует или он признает сущность греха. Она начинается в сердце, она начинается в мыслях. Послание Иакова. Иаков говорит о процессе зачатия греха. Там есть такое место, такие слова. В первой главе он говорит: «Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». То есть грех является производным внутренних процессов, процессов, которые имеют место в сердце. Вот почему Бог, обращаясь к Каину, когда Каин обиделся на то, что его жертва не была принята. Жертва Авеля была принята Богом, жертва Каина не была принята. И когда Каин затаил обиду, и когда его внутренний весь мир был взбудоражен этим, и он внутри где-то замыслил, чтобы как-то разобраться с этим, и в конце концов он убивает брата своего Авеля. И Бог предупреждает и говорит: грех у дверей сердца твоего лежит. То есть определенный процесс, инкубационный процесс греха. Процесс, когда внутри появляется тенденция. И вот эта точка, точка борьбы с грехом. Вот эта точка, то место, где человек должен покорить свой внутренний мир божественной точки зрения, предоставить себя тому, чтобы Божий Дух и Божье Слово – они играли решающее значение в его внутреннем мире. Если этого не происходит, тогда человек остается во власти своей похоти, во власти своих плотских желаний. И плотские желания, в конце концов, они приводят к тому, что они рождают грех, и сделанный грех, конечно же, рождает тление, рождает смерть, то есть разного рода поражение. Поэтому, отвечая на этот вопрос, можно ли грешить в мыслях, да, действительно, грех рождается именно в сфере мыслей и потом практически воплощается в практических действиях.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
0: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Судья неправедный. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки, глава 18, стихи со 2 по 8.

0: от других совсем нелегко открыть. Ключи, отпирающие сердца для благой вести, пожалуй, самый ценный дар в этом мире. Царствие Небесное передается от сердца к сердцу, и если мы хотим делиться им с другими, то и наши сердца должны быть открыты. Так и происходит благовестие. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Ну-ка еще раз! Поем «Аллилуйя»!

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Божий суд. «От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня». Псалом 118, 102 стих. В большом камине мирно потрескивал огонь, навевая размышления, отложенные до лучших времен. Рядом с камином на высоких подушках сидел царь. Он был еще молод и полон сил, но уже стал легендарной личностью. Сам Бог называл его своим другом. Так говорили пророки и народная молва. Народ не чаял в нем души. Все любили героя. Не было на свете более отважного и справедливого, искреннего и дружелюбного царя. Царь вздохнул, задумчиво пошевелил длинной палкой уголья. Неподалеку стоял воин-охранник, скорее порученец. Ни у кого и в мыслях не было напасть на того, кому Бог благоволит. В глазах юного солдата читались обожание и любовь, трепет от особой чести иногда стоять рядом с господином. Да нет, не просто господином, лучшим другом для всех верных. За царя можно было смело отдавать жизнь, зная, что тот никогда этого не забудет. Вот недавно во дворце была свадьба. Один из его соратников и воинов, Урия Хитьянин, геройски погиб в жестокой битве, оставив в одночасье молодую жену. И быть ей одинокой в доме отца или выйти замуж за крестьянина в родной деревне. Но царь так почтил этого, даже не еврея, что забрал девушку во дворец и по милости своей женился на ней, увековечив имя погибшего. Подобная честь была пределом мечтаний любого воина древнего царства. Давид краем глаза наблюдал за охранником, легко читая его мысли. Народное обожание и поддержка всегда были с ним, но почему именно в последнее время они были так нужны? Любовь окружающих убаюкивала, успокаивая тревожные мысли, давала ощущение внутренней правоты. В углу на постаменте в удобном углублении стояла арфа, та самая, сделанная еще в юности в доме отца. Сколько песен она сыграла и в поле, и в сражениях, и во дворце. Лицо царя немного просветлело, но арфу брать он не стал. Петь не хотелось. Во дворе божественной скинии левиты круглые сутки хвалили Всевышнего. Царь лично писал хвалебные гимны, а вот ему самому что-то не пелось. Да и не спалось крепко. Виной всему была проблема, что родилась из минутной страсти Давида. Однажды он увидел прекрасную молодую женщину с крыши царского дома. Солнце не зашло, и девушка была во дворце, взволнованная от неожиданного приглашения, переданного торопливым посланником. А потом общение и ужин с самым известным мужчиной страны, незатейливые вопросы и... возвращение домой уже совсем глубокой ночью. Мужья в те времена подолгу уходили в военные походы, а царь был любезен, галантен и настойчив. Нельзя, наверное, строго винить Версавию. Очень уж особый был ухажер. Известие о своей беременности жена Урии Хитьянина прислала во дворец скоро. Теперь волновался царь. А вскоре Урия ехал домой с войны на аудиенцию и в небольшой отпуск. Где, как не дома, в постели с молодой женой должен был провести ночь, уставший от сражений солдат. Но надо же, он оказался невероятно предан не только царю, но и всем своим сослуживцам. Урий отказался спать дома, пока с победой не вернется назад. Опечаленный этим царь составил новый и уже коварный план. Герой был послан в самую гущу сражения. План сработал. Версавия осталась вдовой. Не хотел Давид гибели своего друга, но, согрешив против него, уже не мог остановиться. Теперь противником Урии был не Давид, а грех Давида. Царь у камина поежился, будто и не согревало его заключенное в камень пламя. Может, это Богу было угодно забрать Урию? Почему Всевышний так легко дал ему погибнуть? Если Бог захотел бы, Урия в одиночку захватил бы весь вражеский город,
Уж кому, как не Давиду, это было знать. Этот вопрос все чаще возникал в сердце, страшил немного, но Бог не отвечал. Все вокруг продолжали считать его самым замечательным правителем, и это утешало. Может, только Иав, смелый, преданный и чрезвычайно умный начальник войска, догадывался обо всем. Но Иав молчал. Он был настоящим солдатом. Царь смотрел на огонь, подступала грусть, ломило сердце, как простуда тела. Вдруг в коридоре раздались шаги. Кто-то шел без приглашения. Такое право было только у самых доверенных людей. Сзади раздался знакомый кашель. Давид повернулся. Давно он не видел Нафана, пророка и ученика великого Самуила. «Слышал, ты плохо спишь, царь?» Внимательно посмотрев на Давида, спросил пророк. «Я пришел рассказать тебе историю». «Она поможет мне заснуть?» Царь скептически усмехнулся. «Может быть». Пророк сел рядом. Развлечение казалось не лишним. Давид расположился удобнее, продолжая смотреть на огонь. Толкнул пару раз поленья. Огонь разгорелся, тепло наполнило комнату. И из уст пророка полился рассказ о бедняке с овечкой и жадном богаче, отобравшем ради прихоти безропотное существо у своего хозяина. Нафан был опытный рассказчик, и царь проникся историей. В Библии мы читаем. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это! И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания“. И сказал Нафан Давиду: „Ты тот человек“». Послание самого Бога звучало, как гром в большом зале дворца. Давид услышал правду, в которой нуждался давно, но не слышал, окруженный преданностью и восхищением. «Ты убил Урию». Слова были жесткие, били больно и точно. Царь затрепетал. Совесть, рвавшая его изнутри, и речь пророка вдруг соединились. И он зарыдал, как ребенок. «Согрешил я пред Господом», слышалось сквозь слезы. Происходило очищение, и Бог сменил наказание, а пророк свой тон. «Эх, Давид, ты думал, что грешил тайно, что все сокрыл, ты обольстился. Ты давно не слышал врагов, а они не молчат, и твоим примером хулят Бога. Но Бог снимает с тебя грех, ты покаялся». Преступление, что совершил царь, не могло остаться без последствий. Давид это понимал, но наказание его не страшило. Он обрел то самое дорогое, что потерял безрассудно – мир с Богом. Пророк ушел. Камин догорал, а царь молился. Он многое хотел еще исповедать. А потом в руках оказалась арфа, и родилась новая песня о милости Божией и о прощенном грехе. Левитский хор теперь должен был каждый день петь ее у скинии. Песня стала народной. Что такое суд Божий? Нужно ли нам страшиться его судов? Думаю, ответ однозначен. Есть только один страшный суд, и он состоится в конце времен у Великого Белого Престола. Оказавшийся на нем будет осужден навечно. Все остальное нам только ко благу. Любое обличение от Бога, любой разбор полетов пойдет на пользу, если сердце наше готово слушать, смиряться, признавать. Суд – это не казнь. На суде или в суде Духа Божьего мы можем разобраться со своими проблемами, распутать клубки противоречий, поставить диагноз своим болезням, получить рецепт исцеления, помощь и новое видение. Здравый суд – это всегда дружеская, честная поддержка, слова правды, что, больно проникая, нежно удаляют проблемы. Быть честным и искренним перед Богом – значит любить Его суды. Бог говорит в наши сердца Духом Святым и через Слово, а решение принимаем мы. Решение в том, чтобы или принять Его правду и путь исцеления, или утверждать свое и заниматься самолечением. Отец наш Небесный желает нам добра и никогда не перестает любить. Будем помнить и размышлять об этом.

беге, друг, это не спринт, это марафон. Пойми одно, что ты уже в нем чемпион. Ведь Бог отдал своего сына за тебя, над твоей жизнью открыл небо навсегда. Бегут

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 6 сентября. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Книга Притч, 24 глава, 10 стих. Время от времени в жизни каждого человека наступают дни бедствия. По личным, семейным, финансовым, служебным и другим причинам. Однако будем ли мы слабы и готовы сдаться, или же будем сильны и решительны, зависит только от нас. Я слышал, как один человек в результате авиакатастрофы оказался вместе со своими друзьями в заснеженных горах без какой-либо надежды на спасение. И несмотря на то, что некоторые прекратили бороться, он решил, что не сдастся и обязательно выживет. Ему пришлось ползком преодолевать снежные бури и метели с онемевшими ногами и руками. В конце концов, спасатели нашли его и оказали помощь. И хотя сегодня он носит протезы, но жив и свидетельствует всему миру о том, что в день бедствия нельзя ослабевать и сдаваться. Тем более мы, верующие христиане, не должны унывать в день бедствия, а поступать так, как нам повелевает Святое Писание. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных». Это из послания Ефесянам 6 главы 10 по 12 стихи. И потом перечисляется всеоружие Божье. Пояс истины, броня праведности, обувь готовности благовествовать, щит веры, шлем спасения, меч духовный, который есть Слово Божье. Какая бы трудность ни встала на вашем пути, всегда помните, что Господь дал нам всеоружие, которое поможет преодолеть, победить в день бедствия. Будьте благословенны. Амен.
3: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

нам в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

возьмусь на себя.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 67. Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь. «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, ты рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются.

0: перед Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец-сирот и судья-вдов, Бог во святом жилище своем. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал в пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там, по благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делят добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья – чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей по всей земле, она забелела, как снег на Силмоне. Гора Божия, гора Воссанская, гора Высокая, гора Воссанская. Что вы завистливо смотрите? Горы высокие. На гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно. Колесниц Божьих тьмы, тысячи тысяч, среди них Господь на Синае во святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: «От Воссана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой в крови врагов». Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог Твой предназначил Тебе силу. Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас. Ради храма Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие браней. Придут вельможи из Египта, Эфиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот Он дает глазу своему глаз силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище своем. Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу своему. Благословен Бог. Послание апостола Павла к евреям. Глава 1. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держав все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола, величие на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном»? Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о сыне престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты – тот же, и лета твои не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Книга пророка Михея. Слово Господне, которое было к Михею, Марасфитину, в дни Иоафама, Ахаза и Иезекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. Слушайте, все народы, внимай, земля, и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот, Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудой развалин в поле, местом для разведения винограда, низрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их, на любодейные дары они и будут обращены». Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные. Не убежит и живущая в Циане. Плач в селении Эцель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса. Ты – начало греха череси Ионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Марешев Геф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша. Он пройдет до Адаламы, славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя. Глава вторая. Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так говорит Господь, вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить, мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим, как возвратиться ко мне, поля наши уже разделены иноплеменникам. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие». О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, отвращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их, у детей их вы всегда отнимаете украшение мое». Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и при том жестоким разорением. Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: «Я буду проповедовать тебе о вине и секере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в осоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства. Перед ним пройдет стенорушитель, а он сокрушит преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

Дорогой мой Господь, я молю Тебя за детей своих. Сохрани, Господи, сохрани каждого из них. Поставь ограду. Пускай милость Твоя не отходит от них. Храни их.

0: Воздайте Господу славу.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

но понять не могу я тебя никак. Как отец понимал.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

Псалом 9. Возрадуюсь, восторжествую на все лады и голоса. Я буду славить чудеса Твои, Всевышний, Аллилуйя! Враг окружил Иерусалим и приготовился к сражению, но не ушел от поражения пред светлым образом Твоим. Теперь прекрасно вижу я, что все Твоей подвластно воле. Ты восседаешь на престоле, единый, праведный судья. Народы судишь, племена, по правоте, для назидания, и со страницы мироздания стираешь грешных имена. Для всех униженных, скорбящих, среди враждебности гнетущей, ты стал защитой всемогущей и силою животворящей. Среди вражды, среди огня, среди отчаяния и смерти, среди безумной круговерти, помилуй, Господи, меня. У Твоего Всевышний трона в молитве пламенной, сердечной я буду радоваться вечно в преддверии царственном Сиона. Среди домов, среди палат, и ясным днем, и на рассвете, кто тайно расставляет сети, тот сам уловлен будет в ад. И будет он подвергнут сраму, и не один, а весь народ, что ходит у нечистых вод и ближнему копает яму. По воле вечного Творца найдет свою дорогу нищий, питание скромное, жилище, ведь он забыт не до конца. Враги уже и сеть сплели, и замышляют зло на ложе. Прошу, мой милосердный Боже, не стой от праведных вдали. Враги собрались на совет и взглядом убивают бедных. Одно в их помыслах надменных Господь не взыщет, Бога нет. Им люди чужаки, не братья. Они не слышат обличения, уста их пагуба, мученья, несущие одни проклятия. Ты, Боже, всюду и вовек, и грешных в пропасти вергаешь, но праведных оберегаешь, да не страшится человек.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Тунис. Страна, расположенная на самом западе африканского континента, омываемая водами теплого Средиземного моря, богатая природными богатствами и полезными ископаемыми. В национальной кухне Туниса традиционно преобладает говяжье и козлиное мясо, овощи и фрукты, сыры и, конечно же, рыба. Особенно популярен в Тунисе тунец. Его тут готовят множеством способов, и число блюд из этой рыбы с трудом поддается воображению. В традиционной кухне Туниса применяется много специй и пряных трав, которые делают вкус местных блюд ярким и насыщенным. Существует пословица, смысл которой сводится к тому, что пресные блюда готовит женщина, разлюбившая мужа. Тунисцы едят много хлеба. В основном это лаваши и длинные французские батоны. Его или едят в прикуску, или используют вместо ложки во время еды, подхватывая куски мяса и обмакивая в соус. Мавши – это блюдо тунисской кухни более чем основательное, ведь речь идет о запеченном на вертеле баране. Суп лаблаби – простое, но сытное зимнее блюдо, которое подают в закусочных по всему Тунису. Не удивляйтесь, если официант принесет вам пустую миску и корзину с хлебом сразу же после принятия вашего заказа. В приготовлении этого супа небольшая роль отведена клиенту, который должен накрошить хлеб в тарелку, после чего официант нальет половник супообразной смеси из нута, тушенного на оливковом масле, хариссы, тмина, лимонного сока, чеснока и соли. Иногда лаблаби украшают нарезанными вареными яйцами вкрутую и тунцом. Кускус – блюдо, распространенное во всех арабских странах. По своему происхождению кускус является берберским блюдом и состоит из тушеных овощей, картофеля, помидоров, кабачков, моркови, тыквы и мяса ягненка. Готовое блюдо подается с манной крупы, смешанной с томатным соусом. В каждой стране кускус готовят на свой лад. В Сахаре на юге страны важнейшей пищевой культурой являются финики. Больше, чем поесть, тунисцы любят только принимать гостей. Свадьба в Тунисе славится своей длительностью. Ее отмечают несколько дней, иногда целую неделю. Это своеобразный афродизиак для жениха. Познакомиться с девушкой в Тунисе очень просто. Достаточно подарить ей жасминовую веточку. Если девушка ее принимает, значит, она согласна на ухаживание. В брак вступают в молодом возрасте. Это неудивительно, так как более 60% населения моложе 20 лет. Так как в Тунисе запрещено многоженство, свадьбы празднуются с размахом, собирая огромное количество гостей. Свадьба в Тунисе очень дорогое удовольствие. Празднуется один раз в жизни, окупается очень долго, поэтому единицы могут провести такое мероприятие во второй раз в жизни. Тот же, кто рискнет завести больше одной жены, может быть подвергнут тюремному заключению. Родственники приходят в национальных свадебных костюмах, которые большинство берут на прокат. На невесте, по традиции, должно быть очень много золотых украшений. Невеста восседает в своем кресле на специально сделанном помосте. Рядом с ней рассаживаются подружки и сестры. Мужчин на свадьбе быть не должно. Жених, стоя у кресла невесты, осыпает ее золотом, которого должно быть не меньше 3 килограмм. Торжество продолжается в течение недели. Жених и невеста встречаются только в последний день. После свадебной церемонии молодые снимают традиционные одежды, больше они их никогда не наденут, так как молодежь в Тунисе предпочитает носить джинсы и майки. Тунисцы чтят традиции предков. Основной религией в стране является ислам суннитского толка, который исповедует 95% населения. Также распространены иудаизм и христианство. Любые проявления религиозной нетерпимости преследуются по закону. Религия накладывает отпечаток на жизнь каждого жителя. Тунисец обязан верить в единого Бога Аллаха и возносить ему молитву 5 раз в день. Каждый верующий обязан раз в жизни совершить паломничество в Мекку. Местные жители платят религиозный налог и часто подают милостыню нищим. А что вы знаете об этой прекрасной и далекой арабской стране?
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.
3: Голос, как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество,

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, что Бог употребляет самых обычных людей. Божьего мало сегодня, потому что много человеческого. Хочется сказать: Господи, научи нас отказываться, когда Твою славу направляют в наш адрес. Открой слепые очи помазанникам Твоим прежде всего, чтобы мы первыми уверовали в то, что между нами и всеми остальными людьми нет никакого различия, ни в чем. Вот примеры апостольские. Павел в Листрах исцеляет хромого. Толпа захлебывается от восторга, боготворя его и Варнаву, который был с ним. Павел же, бросаясь в народ, кричит, что есть силы: «Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки». Деяния апостолов, 14 глава, 15 стих. А вот пример другого апостола, Петра. Когда при встрече с Корнилием, италийским центурионом, тот поклонился, пав к ногам Петра, то апостол Петр поднял его со словами: «Встань, я тоже человек». Деяния апостолов, 10 глава, 26 стих. Хочется сказать, что и в первом, и во втором случае дело было с язычниками, языческими людьми, языческими народами, и между тем апостолы, Божьи избранники, называли себя равными обычным людям. Это не лирика, это апостольские убеждения в том, что в глазах Божьих между людьми нет никакого различия. Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Деяния апостолов, 10 глава, 35 стих. Кстати, это тоже был вывод апостола Петра после того, как он посетил Корнилия. Еще один пример. Апостолы Петр и Иоанн, исцелив хромого у красных дверей храма, оказались в центре всеобщего внимания. Помните? Написано там, что весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите?»

дрожа на колени, склоняюсь в мольбе, и вдруг просыпаюсь, все было во сне.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 6 сентября, и тема сегодня «Иисус Христос, Владыка царей земных». Я процитирую из книги Откровения 1 главы 15 стиха, где говорится, что Иисус является Владыкой царей земных. Фраза «цари земные» описывает политиков, правительства, королей, президентов, знатных людей, всех, кто обладает властью на земле. И знаете, если посмотреть на этот мир, кажется, что правительства и президенты обладают всей властью в людских делах. Но Иисус говорит, что на самом деле это не так. Есть тот, кто превыше всех. Иисус. Иоанн говорит «владыка» и «Иисус». Слово «владыка» — перевод греческого слова «аркон». Аркон описывает того, кто занимает высочайшую позицию во власти и занимал ее с древних времен. Нет никого более превознесенного, более величественного. Аркон – владыка. Иоанн говорит, вот кем является наш Иисус. Он превыше всех. Он превыше всех правительств, президентов, несправедливых правителей. И не имеет значения, кто кажется сегодня правителем. Есть тот, кто превыше всех правителей земных, и это Иисус. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 6 сентября.
2: Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Книга Притч, 24 глава, 10 стих. Время от времени в жизни каждого человека наступают дни бедствия. По личным, семейным, финансовым, служебным и другим причинам. Однако будем ли мы слабы и готовы сдаться, или же будем сильны и решительны, зависит только от нас. Я слышал, как один человек в результате авиакатастрофы оказался вместе со своими друзьями в заснеженных горах без какой-либо надежды на спасение. И несмотря на то, что некоторые прекратили бороться, он решил, что не сдастся и обязательно выживет. Ему пришлось ползком преодолевать снежные бури и метели с онемевшими ногами и руками. В конце концов, спасатели нашли его и оказали помощь. И хотя сегодня он носит протезы, но жив и свидетельствует всему миру о том, что в день бедствия нельзя ослабевать и сдаваться. Тем более мы, верующие христиане, не должны унывать в день бедствия, а поступать так, как нам повелевает Святое Писание. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных». Это из послания Ефесянам 6 главы 10 по 12 стихи. И потом перечисляется всеоружие Божье. Пояс истины, броня праведности, обувь готовности благовествовать, щит веры, шлем спасения, меч духовный, который есть Слово Божье. Какая бы трудность ни встала на вашем пути, всегда помните, что Господь дал нам все оружие, которое поможет преодолеть, победить в день бедствия. Будьте благословенны. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 сентября. Найдите свое призвание в молитве. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Псалом 6:10. Каждый верующий должен молиться и ходатайствовать, но не каждый призван в духовное служение ходатайства. Например, я уверена, что Бог призвал Дэйва быть ходатаем за Америку. Он, судя по всему, официально уполномочен Господом молиться за нашу страну. На нем лежит молитвенное бремя государственных проблем. Он жаждет увидеть пробуждение в стране и живо интересуется всем, что касается Соединенных Штатов. Он также основательно изучает историю Америки и следит за всем, что происходит в правительстве. Он всегда молится с большим энтузиазмом. Это я и имею в виду, когда говорю о должности или служении ходатая. Начиная с 1997 года, я неоднократно была свидетелем того, как Дэйв взывал к Богу и штурмовал небеса молитвами за Соединенные Штаты Америки. Что касается меня, то я не принимаю настолько близко к сердцу все проблемы страны. Но это не означает, что мне все равно и что я не молюсь за наших политических лидеров. Это означает, что я не могу делать это с тем же пылом, который присущ Дэйву в этом вопросе, потому что это приходит от Бога. Это также означает, что Бог видит в нас с Дэйвом единую команду, побуждая моего мужа молиться об одном, а меня о другом. И если я начну думать, что со мной что-то не так, потому что я не ходатайствую за страну так, как это делает Дэйв, это приведет к самоосуждению и помешает мне исполнять то, к чему призвал меня Бог. Если же продолжу исполнять свое призвание, сосредоточусь на том, чтобы как можно лучше исполнять его, наша команда не будет знать поражений. Бог не поручает каждому из нас молиться обо всем сразу. Святой Дух распределяет между нами то, о чем необходимо молиться. Он делает это так, как считает нужным, а от нас требуется лишь исполнить поставленную задачу. Божье слово на сегодня. Молитесь так, как Бог побуждает вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.
3: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

приходит лишь в присутствии твоем. Нам нужно встретиться, ты правда не откажешь.

День за днем, утром наливаю кофе с молоком. Пробегает жизнь моя, как марафон. В весенний замолкает телефон. Мир большой.

тебе.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Продолжает отвечать на ваши вопросы Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, где находятся спасенные до Дня Пятидесятницы и после?
1: Нам трудно сказать точно, потому что Священное Писание не представляет нам развернутого учения на эту тему. Мы знаем только, что в нескольких местах Писания есть указание о том, что праведники, люди веры, люди, которые доверили свою жизнь Божьим обетованиям о грядущем Мессии, которые жили до Христа, и те, кто уверовали в Мессию, который уже пришел после пришествия Христа, мы знаем, что все эти люди находятся с Господом. Например, когда Иисус говорит о богаче и Лазаре, он говорит о том, что Лазарь, когда он умер, он был отнесен на лоно Авраамова. Что это такое, нам трудно предположить, но исходя из этой истории, мы видим, что это место, когда, в котором люди находятся с Богом, они переживают там блаженство, испытывают блаженство, и они, конечно же, находятся в этом состоянии, ожидая финального завершения всех событий здесь на земле. Дальше, когда мы читаем историю о обратившемся ко Христу разбойнике, когда разбойник покаялся на кресте, и Иисус сказал ему такие слова, он говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». Апостол Павел говорит, когда он говорит о смерти, о переходе святых, переходе верующих людей, он говорит: «И так всегда с Господом будем». То есть, скорее всего, вот это финальное место, вернее, место, когда люди умирают, и они оставляют этот мир, их дух, их душа отправляется в мир иной, она находится с Господом. В какой это форме, как мы это назовем, что было до того, когда Иисус Христос умер и воскрес, и как это изменилось с тем, что совершилось.

0: Коринфянам написано о том, что всем нам должно предстать пред судилище Христово. И это судилище касается верующих людей. И это не белый престол, а это другое слово, слово, которое употребляли тогда, когда выдавали награды на Олимпийских играх, на спортивных соревнованиях. То есть все верующие люди однажды предстанут перед Иисусом Христом, и вот там будет подведен итог земной жизни. Будут раздаваться или определяться награды в соответствии с тем, насколько человек, живший здесь на земле, отображал характер Иисуса Христа, насколько он стал инструментом Божьего служения, насколько он отразил славу Иисуса Христа в своей жизни, насколько он стал инструментом созидания церкви и так далее. Скорее всего, исходя именно из этих критериев, будет подводиться вот этот итог. Кроме того, мы знаем, в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, описана ситуация восхищения, когда люди будут восхищены земли, и когда они соединятся с Иисусом Христом и с сонмом святых, которые уже там, соединятся, будет эта встреча, когда соединятся эти люди вместе, и они будут находиться вместе с Иисусом Христом. То есть, скорее всего, но во всем этом событии это промежуточное состояние, и во всей этой истории у нее будет еще завершение, которое и выразится в Новом Иерусалиме, в месте постоянного пребывания спасенных, вместе с Богом Отцом и Иисусом Христом и всей Божественной Троицей.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте слово.орг вы можете узнать больше о том, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу радио@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим. Пилигрим.
1: Яков Левин. Сеется семя. Алкоголь. Однажды внимание прохожих было привлечено странным поведением человека, который с деревянным метром в руке подошел к двери питейного заведения и стал ее измерять. 85 сантиметров ширины и 2 метра высоты, пробормотал он. Затем, обернувшись к остановившимся около него любопытным, он объяснил. «Дверь эта имеет всего 2 метра на 85 сантиметров. В общем, небольшая дверь. Однако был у меня дом, и он целиком прошел через нее. Была земля, и она вся прошла в нее. Имел дорогую мебель, и та прошла в эту дверь, не нужно было и разбирать. Были у меня сбережения, и все они ушли через эту дверь». И если бы это было все, но этим дело не окончилось, было у меня крепкое здоровье. И вот врач сказал недавно: здоровье свое вы пропустили через дверь кабака. Вот так. А вы?
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: больше огня. Больше, больше, папа, тебя. Больше, больше, больше огня. Больше, больше, папа, тебя.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Псалом 126. Когда Господь не созидает, напрасно люди строят дом. И если Он не охраняет, бессилен страж перед вором. Напрасно рано вы встаете, едите хлеб в немой печали, и беспросветными ночами от неба благодати ждете. Наследие же от Бога — дети, плод чрева — высшая награда. Они сильны в своем рассвете, резвы, как волны водопада. Блажен, кто кожаный колчан наполнит ими до предела, он будет жить легко и смело перед народами всех стран.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Долетел на звездах, крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И камни не слетая, снова небо попросил.

0: «Золотая коллекция» на радио «Пилигрим».
1: Слава Господу! Аллилуйя! Милость Господня обновилась сегодня. Давайте воскликнем Господу!

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: однажды ответь.
1: Ведь мне так важен твой ответ, мне так нужен голос твой, мне так нужно знать вовек, что ты по-прежнему

Ведь мне так важно, что ты со мной. Мне так нужен твой покров, и лишь услышать мне голос твой, где каждым словом

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

0: Господа. Аудиомысли представляет.
1: Ревнивцы не нуждаются в поводе. Они часто ревнуют совсем не по поводу, а потому что ревнивы. Бурная ревность совершает больше преступлений, чем корысть и честолюбие. Вольтер. Ничто так не привязывает, как ревность. Маруа. Ревность потрясает и отравляет все то, что есть красивого и хорошего в любви. Джордано Бруно. Тот, кто любит, но в разлуке подавить не может ревность, тот любви не знает, ибо нет любви, где нет смирения. Лопе де Вега. Любовь ревнивца более походит на ненависть. Мольер. Ревность всегда рождается вместе с любовью, но не всегда вместе с нею умирает. Франсуа Ларош-Фуко.
2: Радио Пилигрим.

0: Где это я?
1: Доброе утро, Катя.
0: Толик, мы что, уже не в Москве?
1: Верно, мы не в Москве, только я не Толик.
0: А вы кто вы? Где я? Отвечайте.
1: На какой вопрос мне отвечать сначала?
0: А где я?
1: На небесах.
0: Как на небесах? Я что, умерла?
1: Нет, если бы ты умерла, тебе пришлось бы проходить вон через те жемчужные врата, видишь?
0: Ага.
1: Ну, а ты, как видишь, прошла через вход для посетителей.
0: Для посетителей? То есть я значит, я вернусь домой на землю, да?
1: Сразу, как только проснешься.
0: Так это мне просто все снится.
1: Ну, это не совсем сон, скорее видение.
0: У меня видение? Как у пророка, что ли?
1: Почему как у пророка? Ты и есть самый, что ни на есть, настоящий пророк.
0: Это я-то пророк? Ну вы даете.
1: Что тут смешного? Не понимаю.
0: Извините. Только вы, наверное, приняли меня за кого-то другого. У меня память, знаете, совсем никудышная. Если вы надеетесь, что я вернусь на землю и смогу рассказать все, что видела, сразу говорю, вы будете разочарованы.
1: Господь никогда не ошибается в выборе. Но позволь же мне ответить на твой второй вопрос.
0: На какой еще второй вопрос?
1: Ты же спросила, где ты и кто я?
0: Ну вот, что я говорила. Просто дырявая голова. Какой из меня пророк?
1: Я же сказал, Господь никогда не ошибается в выборе. На этот раз ты обязательно все запомнишь.
0: Да, так кто же вы, кстати?
1: Привратник.
0: Привратник?
1: Вот у этих жемчужных ворот я встречаю всех, кто приходит к нам с земли.
0: А это что это за книгу вы все листаете?
1: Это, Катя, не просто книга. Это книга жизни.
0: Ух ты, книга жизни? Та самая, настоящая? А я, знаете, только вчера вот беседовала с братом как раз о книге жизни.
1: Да, я знаю.
0: А как же вы узнали?
1: В книге жизни и прочитал. Здесь все тебе. Прошлое, настоящее и даже будущее.
0: Невероятно. Мы как раз о будущем разговаривали вчера. Я, значит, спросила брата. Брата.
1: Что с тобой?
0: Вы же были, ты он. Как две капли воды.
1: А, ты об этом. Понимаешь, у нас, у ангелов, нет физических тел, как таковых. Я просто принял обличие твоего брата, чтобы ты... чувствовала себя, как дома, понимаешь?
0: Ага.
1: Так ты, значит, говорила, что...
0: Мама мия, как две капли воды! Я говорила, что, ну вот... Ой, уже не помню.
1: Ты говорила о будущем.
0: А, да, вспомнила. Я жаловалась брату на то, что Господь никогда не открывает мне будущее. Живешь и никогда не знаешь, что на тебя свалится завтра. Но ведь...
1: Что?
0: Вы сказали... Что мое будущее записано в этой самой книге жизни, да?
1: Да, здесь все тебе.
0: Все-все? Почему вы закрыли ее?
1: Чтобы ты кое-что поняла.
0: А что я должна понять?
1: Господь не желает открывать тебе твое будущее.
0: А почему?
1: Потому что ты должна научиться все доверять Господу, включая твое будущее.
0: Да, но это как-то несправедливо получается.
1: Так.
0: Что случилось?
1: Вызывают.
0: Куда вызывают?
1: Кто-то только что умер, и нужно идти встречать. Подожди меня здесь, хорошо? Я быстро.
0: Так. Кошкина. Крошкина. Вот. Крошкина Катя. Так. Так. Неужели я все это сделаю? Не может быть. Нет, я не смогу это сделать. Господь точно ошибся во мне. Идет.
1: Так, Катя, на чем мы остановились? А, да, ты заглянула в книгу жизни.
0: Откуда вы знаете?
1: Так об этом ведь тоже написано в книге жизни.
0: Ой, вы меня простите, пожалуйста, я только...
1: Да ладно, я знал, что ты это сделаешь.
0: И тем не менее, оставили меня здесь одну, рядом с книгой, да? Почему?
1: Чтобы ты еще кое-что поняла.
0: Что я опять должна понять?
1: Ты хотела знать, почему Господь не открывает тебе будущее.
0: Хотела.
1: Первую причину я тебе уже сказал. Вторая причина в том, что, как ты сама убедилась, сейчас ты просто не готова к будущему. Понимаешь, Господь открывает нам лишь столько... Сколько мы готовы принять.
0: Да, но Господь точно ошибся во мне. Я ни за что не смогу сделать то, что там написано.
1: Вот, я как раз об этом и говорю. А теперь возвращайся домой и расскажи всем, что ты узнал.
2: Катя, Катюша, что с тобой?
0: Ой, я на земле? Толик, Толик, это ты, Толик! Ты не поверишь, что сейчас со мной было.
2: Это ты не поверишь, что с тобой было. Ты тут с закрытыми глазами по комнате ходила, разговаривала и руками размахивала.
0: Толик, я только что была на небесах.
2: Везет же некоторым. Мне уже неделю какие-то кошмары снятся.
0: Толик, хватит прикалываться, я серьезно. Помнишь вчера мы с тобой о будущем разговаривали, помнишь?
2: Ну.
0: Так вот, у меня было видение. Господь взял меня на небеса и объяснил, почему он не открывает нам будущее.
2: Кать, ты серьезно или разводишь меня опять?
0: Толик, я клянусь тебе, я разговаривала с ангелом. Он сказал, что есть две причины, почему Господь не открывает нам будущее.
2: Ну, и что за причины? Как ты интересно все говоришь. Похоже, это и вправду было видение от Господа.
0: И представляешь, поначалу я все твердила ангелу, что это ошибка какая-то, что я все забуду, но он сказал, что Господь никогда не ошибается, и на этот раз я обязательно все запомню.
2: И он был прав. Ты молодец, все в подробностях запомнила.
0: А знаешь, что я еще успела сделать на небесах?
2: Что?
0: Я тайком заглянула в книгу жизни.
2: Серьезно?
0: Представляешь? Там все о моем прошлом, настоящем и будущем.
2: Да, я знаю.
0: А ты откуда знаешь?
2: В 138-м псалме прочитал.
0: Да ну тебя напугал вообще уже. Так вот, ты прикинь, я прочитала все о своем будущем.
2: Ну что там написано-то, не томи.
0: Там... Странно. Ничего не помню.
2: Так, это точно было видение от Господа.
0: Почему так говоришь?
2: Потому что Господь открывает нам лишь столько, сколько мы готовы принять. Так?
0: Точно. Так и есть.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Стяжание. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому ж достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 21.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 сентября. Найдите свое призвание в молитве. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Псалом 6:10. Каждый верующий должен молиться и ходатайствовать, но не каждый призван в духовное служение ходатайства. Например, я уверена, что Бог призвал Дэйва быть ходатаем за Америку. Он, судя по всему, официально уполномочен Господом молиться за нашу страну. На нем лежит молитвенное бремя государственных проблем. Он жаждет увидеть пробуждение в стране и живо интересуется всем, что касается Соединенных Штатов. Он также основательно изучает историю Америки и следит за всем, что происходит в правительстве. Он всегда молится с большим энтузиазмом. Это я и имею в виду, когда говорю о должности или служении ходатая. Начиная с 1997 года, я неоднократно была свидетелем того, как Дэйв взывал к Богу и штурмовал небеса молитвами за Соединенные Штаты Америки. Что касается меня, то я не принимаю настолько близко к сердцу все проблемы страны. Но это не означает, что мне все равно и что я не молюсь за наших политических лидеров. Это означает, что я не могу делать это с тем же пылом, который присущ Дэйву в этом вопросе, потому что это приходит от Бога. Это также означает, что Бог видит в нас с Дэйвом единую команду, побуждая моего мужа молиться об одном, а меня о другом. И если я начну думать, что со мной что-то не так, потому что я не ходатайствую за страну так, как это делает Дэйв, это приведет к самоосуждению и помешает мне исполнять то, к чему призвал меня Бог. Если же продолжу исполнять свое призвание, сосредоточусь на том, чтобы как можно лучше исполнять его, наша команда не будет знать поражений. Бог не поручает каждому из нас молиться обо всем сразу. Святой Дух распределяет между нами то, о чем необходимо молиться. Он делает это так, как считает нужным, а от нас требуется лишь исполнить поставленную задачу. Божье слово на сегодня. Молитесь так, как Бог побуждает вас.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио Пилигрим. Вы слушаете

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: наша коллекция вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 6 сентября, и тема сегодня «Иисус Христос, Владыка царей земных». Я процитирую из книги Откровения 1 главы 15 стиха, где говорится, что Иисус является Владыкой царей земных. Фраза «цари земные» описывает политиков, правительства, королей, президентов, знатных людей, всех, кто обладает властью на земле. И знаете, если посмотреть на этот мир, кажется, что правительства и президенты обладают всей властью в людских делах. Но Иисус говорит, что на самом деле это не так. Есть тот, кто превыше всех – Иисус. Иоанн говорит «владыка» и «Иисус». Слово «владыка» – перевод греческого слова «аркон». Аркон описывает того, кто занимает высочайшую позицию во власти и занимал ее с древних времен. Нет никого более превознесенного, более величественного. Аркон – владыка. Иоанн говорит, вот кем является наш Иисус. Он превыше всех. Он превыше всех правительств, президентов, несправедливых правителей. И не имеет значения, кто кажется сегодня правителем. Есть тот, кто превыше всех правителей земных, и это Иисус. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
2: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Ну вот и доехали.
1: Доехали. С горем пополам.
0: Пирожки слоеные будешь?
1: Таким настроением и есть не хочется.
0: С маком один, будьте добры.
2: Мелочи ищите. Сдачи нету.
3: Так, нет, мелочи нет.
2: А я вам что, банкомат?
3: Ну, дайте 90 рублей, мелочь себе оставьте.
2: Ох ты, надо же, обогатили. По гроб вам благодарна. Ходят тут миллионеры.
1: Слушай, пойдем, а?
3: Пойдем. Обожаю с маком.
1: Слушай, смотрю на тебя и удивляюсь. Как ты можешь терпеть это хамское отношение?
3: Чего?
1: И вообще, как это у тебя получается? Сначала мы колесо прокололи, потом какой-то умник на кольцевой подрезал, теперь это бабка. А ты идешь и улыбаешься.
3: Знаешь, как-то в детстве я постоянно ссорилась с сестренкой. И вот после очередной передряги я сказала матери: «Мам, не могу больше жить с ней в одной комнате. Она постоянно выводит меня из себя». Но тогда мама мне говорит: «Запомни, доча, либо ты позволяешь другим управлять своими чувствами, либо ты делаешь это сама». Ты знаешь, она была права.
1: Может, я чего не понимаю, но если бы эта бабка со мной так обошлась, да я б ее...
3: Вот-вот, это как раз и то, о чем я и говорю. Ты просто позволил бы ей управлять собой.
1: Ну, ты сказала, а?
3: Ну, а что, не так, что ли? Посуди сам. Если кто-то выводит тебя из себя, разве ты не позволяешь этому человеку просто управлять собой?
1: Ладно-ладно, может, ты и права. Умная ты у нас сильная.
3: Да не я это придумала. Мама мне об этом всю жизнь твердила. Но я все мимо ушей пропускала, пока не наткнулась на одно послание апостола Павла, которое он из тюрьмы написал. Представляешь? Его в любой момент могли убить за веру. Но знаешь, в его письме не было и намека на какое-то нытье или жалобы. Оно просто дышит радостью и надеждой. Так что такие вот дела. Либо ты позволяешь другим управлять своими чувствами, либо ты делаешь это сам.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея «Адрес звук».
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 2. Как ворон, отвергнув все различия, которые представляют собою не секты, а вопросы, пришел к трем определениям высочайшего блага, из которых, однако же, следует выбрать одно. И относительно упомянутых выше трех родов жизни, одного не бездеятельного в строгом смысле слова, а посвященного созерцанию или изысканию истины, другого деятельного, посвященного ведению дел человеческих, и третьего, образованного из того и другого родов. И относительно этого, когда ставится вопрос, что из этого предпочтительней. Спора о конце блага не бывает, а все сводится к тому, что из этих трех затрудняет или облегчает достижение конца блага. Ибо конец блага, коль скоро кто-либо достигает его, сразу же делает человека блаженным. В ученом же досуге, равно как и в публичной деятельности или в чередовании того и другой, никто сразу не становится блаженным. Многие могут вести тот или другой из указанных трех родов жизни и в то же время заблуждаться в стремлении к конечному благу, делающему человека блаженным. Итак, одно дело — вопрос о конце благ и конце зол, дающий начало отдельным философским сектам, и совсем другое — вопросы об общественной жизни, о сомнении академиков, об одежде и образе жизни киников, о трех родах жизни — созерцательном, деятельном и образованном из того и другого. Ни в одном из этих последних не идет речь о конце благ и зол. А так как Марк Ворон путем прибавления этих четырех различий, то есть заимствованных из общественной жизни, от новых академиков, от киников и от указанных трех родов жизни, довел число сект до 288, то, хотя подобным же образом можно было бы прибавить к ним и еще какие-либо другие, устранив их все, как не относящиеся к вопросу об искомом высочайшем благе, и потому не представляющий из себя сект и не могущий носить название последних. Ворон возвращается к тем 12, которые ставят вопрос о том, что такое благо человека, с достижением которого он делается блаженным, чтобы из числа их указать одну истинную, а прочие отнести к ложным. Действительно, с устранением известного троякого рода жизни – число сект уменьшается на 2/3, и их остается 96. С устранением же различия заимствованного от киников, число уменьшается еще наполовину, и остается 48. Отбросим затем добавленное от новых академиков, еще раз получится в остатке половина, то есть 24. Подобным же образом отбрасывается различие, привносимое из социальной жизни, и остается 12 сект, которые тем отличием удваивались, обращаясь в 24. Относительно этих 12 уже нельзя ничего сказать, почему бы не следовало считать их сектами. В них действительно вопрос идет ни о чем другом, как о конце благ и зол. Раз конечные блага найдены, противоположные им само собою представляет конец зол. Но чтобы образовались эти 12 сект, были утроены известные 4 — похоть, покой, то и другое вместе и начало природы, которое Ворон называет первородным, примигения. Ибо когда эти 4 вещи, каждая отдельно, то подчиняются добродетели так, что представляются желательными не ради самих себя, а для служения добродетели, то предпочитаются ей — так что добродетель считается необходимой не ради нее самой, а для достижения и сохранения тех, то уравниваются, так что и добродетели, и они полагаются одинаково желательными ради них самих. Они утраивают свое четверное число и доходят до 12 сект. Но из 4 этих вещей Ворон устраняет 3, а именно похоть, покой и совместно то и другое. Не потому, чтобы не одобрял их, а потому, что первородная природа совмещает в себе и похоть, и покой. Зачем в самом деле из этих двух делать какие-то три? Разумею две, когда предметом стремления называются отдельно похоть или покой, и третью, когда то и другое вместе. Если начало природы содержит в себе, кроме этого, и многое другое. Итак, Варон решил подвергнуть тщательному исследованию три секты, чтобы определить, какая из них должна считаться более предпочтительной. Ибо истинный разум допускает существование только одной истины. Находится ли она в числе этих трех или где-либо помимо их, как это увидим после? Покажем теперь с возможной краткостью и ясностью, как Варон из этих трех сект выбирает одну. Напомним, что эти три секты образуются, когда или начало природы бывают предметом стремления ради добродетели, или добродетель ради начал природы, или то и другое, то есть добродетель и начало природы ради них самих. Глава третья. Какую из трех сект, занимающихся вопросом о высочайшем человеческом благе, решает избрать Варон, следуя мнению Древней Академии, в том виде его, как оно формулировано Антиохом? Итак, что из этих трех истинно и должно быть обращено в правила жизни, Варон старается доказать следующим образом. Во-первых, поскольку в философии предмет исследования составляет высочайшее благо не дерева или животного, и не Божие, а человеческое, то он полагает, что следует определить, что такое сам человек. В природе человека он различает нечто двойственное – тело и душу, и из этих двух не сомневается признать во всех отношениях лучшей и превосходнейшей душу. Но он ставит вопрос, одна ли душа составляет человека, так что тело служит ей, как конь всаднику. Всадника ведь составляет не человека конь, а один человек, хотя потому человек и называется всадником, что имеет известное отношение к коню. Или человека составляет одно тело, имеющее известное отношение к душе, как стакан к напитку. Ибо не сосуд и вместе с ним напиток, который содержится в сосуде, называется стаканом, но только один сосуд, хотя он и называется так, потому что приспособлен к содержанию напитка. Или же человека образует и не одна душа, и не одно тело, а то и другое вместе. Так что одна душа или одно тело составляют только его часть. Сам же он весь, чтобы быть человеком, состоит из той и другого. Подобно тому, как двух запряженных вместе коней мы называем парою, из которых как правый, так и левый составляют часть пары. Но парой из них мы называем не одного, в каком бы отношении к другому он ни находился, а обоих вместе. Из этих трех Варон избирает последнее, третье, и полагает, что человека составляет не одна душа и не одно тело, а то и другое вместе. Поэтому он утверждает, что и высочайшее благо человека, делающее его блаженным, состоит из благ того и другого, то есть души и тела. А потому думает, что начало природы должны быть желательны ради самих себя, так же, как и добродетель, которую придает наука в качестве искусства жизни, но которая из благ душевных представляет собой превосходнейшее благо. Ибо добродетель это, то есть искусство жить, приняв начало природы, бывшие без нее и существовавшие и тогда, когда науки при них еще не было, обращает в предмет своего стремления, как их, так и саму себя. Всеми ими и собою она пользуется вместе, так что всех любит и во всех находит удовольствие, большее или меньшее, смотря по сравнительно большему или меньшему значению каждого. но, находя удовольствие во всех, порою меньших по значению, если того требует необходимость, пренебрегает ради достижения большего. Ни одного, однако же, из всех возможных душевных и телесных благ добродетель не предпочитает самой себе. Она пользуется надлежащим образом и собою, и остальными благами, делающими человека блаженным. Но где ее нет, там хотя бы и было много благ, но блага эти не во благо тому, чьи они, а потому и не должны называться благами того, кому по худому употреблению их они не могут приносить пользу. Итак, та человеческая жизнь, которая наслаждается добродетелью и другими душевными и телесными благами, без которых добродетель существовать не может, называется блаженной, если наслаждается и другими, несколькими или многими, без которых добродетель существовать может, она еще блаженнее. А если совершенно всеми, так что решительно нет недостатка ни в одном из благ, как душевных, так и телесных, она блаженнейшая. Ибо жизнь не то, что добродетель, а только жизнь мудрая. И однако же какая-нибудь жизнь может быть безо всякой добродетели. Добродетель же без какой-нибудь жизни быть не может. Тоже я могу сказать и о памяти, и о разуме, и о многом другом подобном. Хотя они существуют и до науки, но без них не может быть никакой науки, а следовательно и добродетели, которая во всяком случае изучается. Но быстро бегать, быть красивым телом, иметь большие физические силы и тому подобное — это такие качества, что добродетель может существовать без них, так же, как и они без добродетели. Тем не менее, и они — благо. И после тех, которые упомянуты выше, добродетель ради себя же самой любит и эти, пользуется ими и находит в них удовольствие, как это прилично добродетели. Прибавляют, что эта блаженная жизнь есть также и общественная, потому что живущий такой жизнью, благо друзей, ради самих же этих благ, любит так же, как и собственный, а друзьям ради них же желает того же, что и себе. Находятся ли они в его же доме, как супруга, дети или кто из домашних, или в том месте, где дом, например, в городе, каковы все так называемые сограждане, или во всей империи, как разные племена, соединенные с ним человеческим союзом, или в мире вообще, под которым разумеются небо и земля, как те, кого они называют богами и представляют друзьями человека мудрого, те, кого мы, точнее, называем ангелами. При этом отрицают всякое сомнение относительно конца благ и зол и утверждают, что именно в этом и заключается различие между ними и новыми академиками, и что они не придают никакого значения тому, философствует ли кто в этом направлении, признаваемом ими за истинное, придерживаясь обычаев и образа жизни киников или каких-либо других философов. Наконец, из трех вышеупомянутых родов жизни, чуждого деятельности, деятельного и образующегося из того и другого, они высказывают предпочтение третьему. Так думали и учили древние академики. Варон утверждает это со слов Антиоха, бывшего учителем Цицерона, и его, хотя Цицерон представляет Антиоха скорее стоиком, чем древним академиком. Но что до этого нам, для которых гораздо важнее рассмотреть само дело, чем знать, кто и чему придавал особое значение относительно людей?
2: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Наполненный Духом. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Я утверждаю в течение многих лет, что наполнен Духом. Я свидетельствую, что крещен в Духе. Проповедую, что Дух Святой дал мне силу свидетельствовать и что Он освятил меня. Я проповедую о Духе, молюсь Духом, говорю к Нему, хожу в Духе и слышу Его голос. Я совершенно уверен, что Святой Дух есть сила Бога. Я могу взять вас в то место, где был впервые наполнен Духом в возрасте 8 лет. Я прочитал все места Писания, которые говорят о Духе Святом. И тем не менее, не так давно я вдруг начал молиться такой молитвой. А действительно ли я знаю эту невероятную силу, которая живет во мне? Или не является

0: Является ли Дух только доктрина для меня? А может, я игнорирую Его в чем-то? Прошу ли я Его делать для меня то, для чего Он пришел? Факт есть в том, что вы можете иметь что-то очень значимо важное и не знать этого. Вы не можете радоваться этому, потому что не понимаете, как важно оно. Вот история о фермере, который работал на своей маленькой ферме всю свою жизнь. Многие десятилетия он трудился на скалистой земле, жил бедно и, наконец, умер неудовлетворенным. Ферма после его смерти перешла в наследство его сыну. Однажды при вспахивании сын нашел золотой самородок. Он проверил, и ему сказали, что это чистое золото. Вскоре молодой человек обнаружил, что ферма полна золотом. Внезапно он стал богатым. Но для отца это богатство было потеряно, даже при том, что оно находилось на его земле всю его жизнь. Так же и с Духом Святым. Многие из нас игнорируют силу, живущую в нас. Некоторые христиане всю свою жизнь думают, что имеют все, что Дух Святой дает. Но воистину они не получили Его полноту и силу. Он не завершил в них полную работу, для которой был послан.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Братья, кажется, ранен был в этой мысленной брани. Эти помыслы душат, то души душу разрушат. Вот подобрав ключик дверцы, заходит помысел в сердце. Неужели он сможет нам

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим». План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 67. Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь. «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, ты рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом жилище своем. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал в пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там, по благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делят добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья – чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей по сей земле, она забелела, как снег на Силмоне. Гора Божия, гора Воссанская, гора Высокая, гора Воссанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно? Колесниц Божьих тьмы, тысячи тысяч, среди них Господь на Синае во святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: «От Воссана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой в крови врагов». Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие браней. Придут вельможи из Египта, Эфиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот Он дает глазу своему глаз силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище своем. Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу своему. Благословен Бог! Послание апостола Павла к евреям. Глава 1. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держав все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола, величие на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном»? Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о сыне: «Престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты – тот же, и лета твои не кончатся». Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга пророка Михея. Слово Господне, которое было к Михею, Моросфитину, во дни Иоафама, Ахаза и Иезекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. «Слушайте, все народы, внимай, земля, и все, что наполняет ее! Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего! Ибо вот, Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудой развалин в поле, местом для разведения винограда, низрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их, на любодейные дары они и будут обращены». «Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима». «Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные. Не убежит и живущая в Циане. Плач в селении Эцель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса. Ты – начало греха чересь Ионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Марешев Геф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша. Он пройдет до Адаламы, славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя». Глава вторая. «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так говорит Господь: вот, я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим, как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменникам. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, отвращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их, у детей их вы всегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя, за нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением». «Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и секере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в осоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства». Перед ним пройдет стенорушитель, а он сокрушит преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь.

0: радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Свободная касса.
1: Мне будьте добры, 3 пончика с белой глазурью, 2 с шоколадной, 1 пончик с медом и мороженое с карамелью.
0: Угу. Пирожок с вишней будете?
2: Боря, сколько лет, сколько зим?
1: Гарик, дружище! Сейчас, погоди-ка минутку, рассчитай.
0: Давай я.
1: Извини, красавица. Можно в мороженое 2 порции карамели сделать?
0: Конечно. Ваш заказ на 75 рублей 40 копеек.
1: Спасибо.
0: Свободная касса.
2: Боря, ну как твоя диета?
1: Ну, здорово, здорово. Тот диетолог, которого ты мне посоветовал, прописал мне очень строгую диету. Но я стараюсь. Кстати, пончик будешь? Овощей.
2: Я не понял, он что, пончики тебе посоветовал есть?
1: Да нет, ну ты что, пончики, скажешь тоже. Нет, это я сам себе такую жалость позволяю. Ну, не могу же я на 100% следовать этой диете.
2: Интересно. Так ты вес-то сбросил хоть немного?
1: Нет, говоришь. Знаешь, если честно, я даже прибавил на пару килограммчиков.
3: Если в вашей жизни вы сознательно дали место пусть даже незначительному греху, будьте уверены, он будет расти.
1: Слушай, к черту эту диету, никакого толка. И вообще, я как его увидел, сразу понял, что это очередной шарлатан.
3: Если вы на самом деле хотите расти во Христе, будьте послушны Богу во всем.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
5: Радио «Пилигрим» — удивительное радио.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

он одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей.

Если бы знали, тогда бы спали, но мне одному идти.

Побудьте со мною, помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь.

чем грустишь, фарисей? Ей, о чем грустишь, фарисей?

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания. Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему уверовавшие наркоманы и пьяницы часто возвращаются к прежним грехам?
2: Это связано с природой грехов, в которых эти люди находятся. Дело в том, что все грехи, они являются преступлением против Бога, и все грехи будут иметь вечные последствия в наказание, в пребывании человека в изоляции, в аду. Вот. Но разные грехи имеют разные последствия здесь, на земле. Например, одно дело, когда человек где-то смолодушничал и немножко не смог полную правду сказать о чем-то. И другое дело, когда человек убил другого. Второе имеет явные последствия, которые приносят существенное осложнение жизни уже здесь, на земле. Так вот, пьянство и употребление наркотиков – это очень мощная дьявольская машина, очень разрушающая, разрушительная дьявольская машина с таким огромным разрушительным потенциалом, который разрушает личность. Она разрушает физиологически способность человека думать, способность контролировать себя, способность дисциплинировать, ставить цели перед собой и так далее. И чем дольше человек пребывает в таком, под воздействием этих факторов, тем сложнее ему преодолеть эффект или последствия, физиологические последствия, которые употребление этих веществ оно имеет в его жизни. Когда человек такой приходит к Богу, то если это покаяние искреннее, если оно в действительности настоящее, если человек признает себя грешником, признает Христа Господином своей жизни и отдает ему свою жизнь, чтобы Христос был его спасителем, то Бог, естественно, спасает такого человека и дает ему праведность Иисуса Христа, и дает ему вечную жизнь. Но у этого человека продолжает оставаться эффект вот тех последствий, которые являются результатом длительного приема наркотических средств или алкоголя. Вот. То есть его тело, его навыки сформированные, они настолько сильны, что при определенных ситуациях ему труднее удержаться от того, чтобы не вернуться к этому греху, чем другому человеку, который никогда этим не занимался. Так вот, именно по этой причине Священное Писание говорит о последовательном, жертвенном тренинге своих навыков, своих чувств. Мы видим в 5 главе послания к Евреям, в 14 стихе сказано следующее. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Обратите внимание, здесь речь идет не только о разуме. Мы, естественно, тренируем разум правильно мыслить в соответствии с истиной Священного Писания. Но здесь речь идет о тренировке чувств. И это уже следующий этап. Вот почему здесь сказано о том, что это свойственно совершенным. Это свойственно тем, кто серьезно прилагает усилия для того, чтобы исполняться духом и для того, чтобы умерщвлять свою собственную плоть. То есть, если человек был наркоманом или пьяницей, или человек какими-то другими грехами увлекался настолько сильно, что они имеют продолжающийся эффект на его жизнь сегодня, это говорит о том, что у этого человека есть выход. И этот выход заключается в сознательном подчинении себя Священному Писанию, Божьему Духу и дисциплине Божьего благочестия. То, о чем апостол Павел говорил Тимофею, упражняя себя в благочестии, когда человек тренирует свой разум и тренирует свои чувства и свои желания, они в конце концов это, в конце концов, приведет его к тому, что эта борьба будет легче, и она, конечно же, будет уже менее ощутима и в меньшей степени влиять или определять качество жизни этого человека.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
3: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим!
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12. «Мы действуем

с великим дерзновением. В течение 3 дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», – заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 сентября. Да или нет? Есть ли среди вас человек, который даст своему сыну камень, когда тот просит хлеба? Или, если сын просит рыбу, даст ему змею? Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 9 по 10. Расширенный перевод Библии. Мы не всегда обладаем достаточной мудростью, чтобы знать, о чем следует просить. Однако сегодняшний стих утверждает, что если мы попросим хлеба, Бог не даст нам камень, а если мы попросим рыбу, Он не даст нам змею. Порой мы только думаем, что просим хлеба, тогда как в действительности просим камень. Другими словами, мы можем просить о чем-то, что кажется нам правильным. Однако Бог знает, что если Он исполнит нашу просьбу, это будет худшее из того, что Он может нам дать. Нередко люди просят Бога о чем-то, даже не догадываясь о том, насколько это может быть опасно. В этом случае мы должны радоваться тому, что Бог не исполняет нашу просьбу. Иногда мы можем попросить Бога, чтобы какой-то человек стал частью нашей жизни. Мы даже не догадываемся, что если Бог ответит «да», это будет то же самое, что впустить в дом змею. Поэтому мы должны довериться Богу и говорить в молитве: «Боже, я чувствую, что имею право просить Тебя о чем угодно, но я не хочу получать то, что не соответствует Твоей воле. Я полагаюсь на Тебя, Господь. Если я не получу ответ, я буду знать, что еще не пришло время, или что Ты приготовил для меня нечто лучшее, но я еще не осознал, что нужно об этом молиться». Не расстраивайтесь и не беспокойтесь из-за того, что Бог не дал вам всего, о чем вы просили. Бог хочет благословить нас. Он заботится о том, что пойдет нам на пользу, а не о том, как исполнить все наши желания. Если мы действительно доверяем Богу, мы должны научиться правильно реагировать как на Его положительный ответ на ту или иную нашу просьбу, так и на Его отказ. Божье слово на сегодня. Доверяйте Богу, когда Он отвечает «да» и когда отвечает «нет». Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 68. Начальнику хора на Шешаниме. Псалом Давида. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, и истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев, ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по дому Твоему снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня». И плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчей. А мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино. А я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне». Да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод. Да не поглотит меня пучина. Да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя. По множеству щедрот Твоих презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю. Скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее. Ради врагов моих спаси меня». Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею. Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость твою, и пламень гнева твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих, ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою». Да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю. Помощь Твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в славословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущее Бога. Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все движущее в них. Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там, и наследуют его, и потомству рабов его утвердится в нем, и любящее имя его будут поселяться на нем.
2: Глава вторая. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле? Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое, братья мои, посреди церкви воспою тебя». И еще я буду уповать на него. И еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава третья. И сказал я: «Слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите добро и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть как бы в котел». И будут они взывать Господу, но он не услышит их, и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними». И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силой Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда?» Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом. Глава четвертая. И будет в последние дни, гора дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Иаковлева, и он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века». А ты, башня стада, холм чери Сиона, к тебе придет, и возвратится прежнее владычество, царство, к чарям Иерусалима. Для чего же ты ныне как громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, дверь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона.
1: Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: да будет она сквернена, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Встань и молоти, дверь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их, и богатство их, владыке всей земли. Глава 5. Теперь ополчись, дверь полчищ. Обложи нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей, и будут они пасти землю Ассура мечом и землю Немврода в самых воротах ее, и он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов, как рассад Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои». И совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Это слово для сильных. Мы любим угождать себе. Но кто откажется от своих собственных нужд или желаний, особенно когда возможности позволяют? Но Слово Божие учит нас, сильных, угождать не только себе, но и другим. Нет, не для того, чтобы потакать им в их капризах. Писание так и говорит, что угождать ближнему хорошо ему во благо, в назидание, то есть с пользой. Но в чем сила сильных? Пример Христа нам явно показывает, что сильный покрывает слабого там, где тот потерпел неудачу или позор, или даже совершил проступок. Христос не просто покрыл наши преступления, но взял на себя нашу вину. «Злословия злословящих тебя пали на меня», пророчески говорит Писание о нем. Единство в народе Божьем дается всегда непросто, и как награда за единство – особое состояние поклонников, что едиными устами славят Бога. Христос взял наш позор, а ввел нас в небесную славу. Не совсем равноценный обмен, как можно увидеть, но это и есть привилегия сильных. Не себе угождать и не требовать от других угождения своим интересам. Вот она сила сильных. Когда мы заботимся о слабых ради Христа, то уподобляемся Ему и можем увидеть, как работает божественная сила в нашей жизни. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Римлянам 15:13. Когда сильные способны покрывать немощи слабых, Господь благословляет всех. Что-то доброе от Бога происходит и в одних, и в других. А главное, есть свобода для Христовой благодати, что свободно течет в наших сердцах. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, в эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, как я знаю, что греховная мысль принадлежит мне, а когда она от дьявола?
1: Достаточно сложный вопрос, и для того, чтобы в нем разобраться, нужно немножко понять, точнее, механизм, что это значит «мысли от дьявола» или «наши собственные мысли», что это такое «мир мыслей» вообще. У нас нет в Священном Писании какого-то доказательства того, что человек, который верующий, то есть он познал Иисуса Христа, он спасенный Христом, что дьявол может иметь какой-то доступ непосредственно к его мыслительному процессу, в его мозг, для того, чтобы инспирировать какие-то мысли. Мы видим в Писании целый ряд мест, которые говорят о одержимости, о бесноватости, когда речь идет о людях неверующих, которые не принадлежат Христу, не спасены Христом. Да, там понятно, действительно, это может быть, и там могут быть прямые мысли, которые инспирированы или которые вложены дьяволом. Тем не менее, когда мы говорим о верующих людях, хотя в каком-то смысле это касается и неверующих, мы имеем дело с очень интересным процессом. Этот процесс связан с очень тонким механизмом дьявольского обмана или воздействия на человеческую душу. То есть в каком-то смысле все человеческие мысли – это его мысли, это не мысли соседа. Это не мысли космические, это мысль, которая имеет место в голове, в разуме самого человека. Другой совершенно вопрос, чем эта мысль инспирирована, то есть каким образом, из какой системы ценностей человека она исходит. Так вот, мы видим в целом ряде ситуаций в Священном Писании и в практике жизни, мы видим, что дьявол, он обманывает людей, предоставляя им какую-то свою неточную информацию. Вот почему дьявол в переводе на русский язык означает лукавый, то есть обманщик. Это его главная профессия. У него, наверное, там в этой дьявольской системе есть целое министерство, наверное, самое главное министерство лжи, которое построено и специализируется на том, как обманывать людей. В результате его хитросплетенных сетей, которые он тонко плетет вокруг людей, он создает иллюзию, он создает эффект того, что человек воспринимает какую-то информацию. И он думает свои собственные мысли, но на эти мысли его натолкнул дьявол. Я вам могу привести простой пример из мира рекламы. Когда мы сегодня сталкиваемся с мощной системой рекламы, она построена таким образом, чтобы заставить человека поверить в то, что без этого зубного порошка или без каких-то вещей, которые появились на рынке, человек просто не проживет. И это выстроено таким образом, чтобы заставить человека побежать в магазин и покупать. То есть рекламодатель, он вкладывает в человека идею настолько настойчиво и тонко, что она становится идеей самого человека. В этом-то и главная задача всей этой системы. Так вот, дьявол занимается тем же самым, только намного раньше, чем современные рекламщики. Намного раньше он рекламировал когда-то для Евы еще плод первый. И на протяжении всего времени существования человечества дьявол постоянно

0: постоянно показывает что-то, что кажется очень привлекательным, но в действительности является греховным. Так вот, как определить, если греховным, то, естественно, ядовитым. Так вот, как определить, какая же мысль является от Бога или от дьявола? Единственный метод, как определить, это Священное Писание. Любую мысль нужно проверять, а соответствует ли она тому, что говорит Бог. Все то, что не соответствует тому, что говорит Писание, не соответствует тому, что говорит Бог, это обязательно от дьявола. Когда мы говорим, что обязательно от дьявола, речь не идет о том, что дьявол сидел вам на ухо шептал. Речь идет просто, что в какой-то ситуации, в какой-то точке вы проглядели, вы не заметили, каким образом дьявол предоставил и навязал вам свою собственную идею. Она может иметь более значительное или занимать более значительное место или менее значительное место, но она всегда будет разрушительной.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Если я пойду и долину смертной тени не убою зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Двор без ворот. Однажды братья из скита пошла к Авве Антонию. Взойдя на корабль, чтобы отплыть к нему, нашли ни одного старца, отправлявшегося в ту же сторону. Братья не знали его. На корабле они говорили об изречениях святых отцов и словах из Писания, рассказывали также о своих рукоделиях. Старец все молчал. Выйдя на пристань, они узнали, что и старец отправлялся также к Авве Антонию. Когда они пришли к Антонию, он сказал им: «Доброго спутника нашли вы в этом старце». Сказал и старцу: «Добрых братьев и ты нашел, Авва». «Они хороши», — отвечал старец, — «но у них двор не имеет ворот. Кто хочет, подходит к стойлу и отвязывает осла».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире «Русское христианское радио». У микрофона Наталья Ивашкина. Возможно, кто-то из вас считает себя недостойным быть христианином, потому что много согрешил, или потому что не уверен, что сможет оставить тот или иной грех. Слово Божие утверждает, что человек изменяется не в результате усилий собственной воли, а по вере в Иисуса Христа. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Нам известно, что человек полностью освобождается от алкогольной, наркотической и других зависимостей, когда в нем действует Господь. Конечно, это происходит, если он сознает всю степень своих грехов и просит Бога о прощении. Как Господь относится к такому человеку? Как он помогает ему? Как грешнику примириться с Богом? На эти вопросы отвечает в своей проповеди Ярл Николаевич Пестин.
2: Что ожидает человека, когда он приходит к Богу с покаянием, прося у него милости и прощения? Библия ясно и точно отвечает на этот вопрос, как конкретными заявлениями, так и примерами. И вот, чтобы ответить на этот вопрос, возьмем три притчи. Притчу о заблудшей овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. Каждой из этих трех притч Господь отвечает на заданный нами вопрос в начале беседы. Что ожидает грешника, когда он приходит к Богу? Что происходит с ним в этот момент и как Бог принимает его? Человек создал ложное мнение о том, как Бог принимает грешника. И это от того, что у него ложное понятие о Боге. Бог в понятии многих людей такой, что он только и ожидает, как наказать грешника. И лишь после долгих раскаяний он, может быть, изменит свое отношение к грешнику и, может быть, даже явит милость. Поэтому люди, думающие так, совсем не уверены, примет ли Бог их или нет. Вот такую концепцию о Боге проповедовали фарисеи и книжники. По их понятию, Бог любит только добрых людей, тех, которые придерживаются их постановления. И вот этим религиозникам, несмотря на их богословское образование, Христос должен был показать, какое ложное понятие они имели о Боге. Вместо сурового, жесткого и капризного Бога, Христос посредством этих притч рисует им любвеобильного Бога, который не только готов принять любого грешника, но переживает радость и огромное удовольствие, когда грешник приходит к нему. Христос здесь представляет Бога как раз противоположным их понятию. В этой главе мы 10 раз встречаемся с такими словами, как «радоваться», «веселиться» и «ликовать». В первой из этих трех притч говорится о потерянной овце. Заблудилась одна из 100 овец. И что делает пастырь, хозяин овец? Он оставляет 99 и идет искать эту одну потерянную заблудшую овцу. И он ищет ее до тех пор, покуда не находит. И здесь сказано, и нашед возьмет ее на плечи свои с радостью. Вот как Бог относится к пропавшей овечке, которую он нашел. Он не наказывает. Наоборот, он обходится с ней нежно, ласково, кладет ее на свои крепкие плечи и с радостью несет ее домой. Так Бог принимает грешника. Да, наш Бог благ, он исполнен любви, и он радуется, когда грешник принимает дар его прощения и милосердия. Дальше сказано, что когда пастор пришел домой с найденной овцой, то он зовет друзей и соседей и говорит: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Господь не желает один только радоваться о спасении грешника, нет, он созывает всех радоваться с ним. «Сказываю вам, — говорит Христос, — что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Когда читаешь Библию в целом, то нельзя не заметить, как радость связана со спасением, с прощением грехов. И радость эту переживает не только спасенный, помилованный Богом грешник, но ее переживает сам Бог. Слово Божие говорит: «Господь Бог твой посреди тебя возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». В следующей притче говорится о женщине, потерявшей драхму, которая, найдя ее, зовет своих друзей, подруг, соседок и говорит: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, это слова Христа, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. И в третьей притче Христос в лице отца блудного сына изображает Бога. С какой радостью, с каким ликованием, нежностью принимает отец сына, когда тот возвращается домой. Сказано, что когда сын был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и покрыл его поцелуями. Не слышится ни слова обвинения, отец его не бранит, а велит переодеть сына, надеть перстень на руку его и обувь на ноги, и «приведите, — говорит он, — откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Вот так Христос изобразил Бога. Какое ободрение для грешника знать, как его примет Бог, когда он приходит к нему с раскаянным сердцем. Грешник может быть уверен, как Христос сказал, что приходящего к нему он не изгонит вон. Все человеческие понятия и представления о Боге ложны, поскольку они не соответствуют тому, каким мы видим его на страницах Священного Писания. Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Мой друг, уважаемый радиослушатель, если ты еще не покаялся, не принял дар спасения, то эти слова обращены к тебе. Слушай: «Господь, Бог твой, среди тебя возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Вот так Бог любит тебя. И вот так Бог прореагирует, когда ты придешь к Нему с раскаянным сердцем. Ты можешь там, где ты сейчас находишься, обратиться к Нему самыми простыми словами: «Отче, прости меня, я согрешил против тебя, прими меня в число детей твоих». И перед тем, как ты скажешь последние слова твоей молитвы, Бог по великой милости своей услышит тебя и даст тебе полное прощение. Пусть сам Дух Святой поможет тебе сделать это сейчас.

0: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал, и ждем от вас писем. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Наш сайт в интернете www.rcr.org.ru. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».